0: радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах ожидается кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 3-15 метров в секунду. В Лебе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-20. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха сегодня днем плюс 21 градус.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
2: На часах 6 и утро вторника уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку трех поколений.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро! Открываем новый день на Ретро-ФМ Латвия. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. Если вы уже едете на работу или, может быть, только собираетесь выходить из дома, а, может быть, все еще пытаетесь договориться с будильником, оставайтесь с нами. Всех разбудим, всех взбодрим.
2: С этого и начнем. На часах раннее утро, на календаре вторник, 28 июля. И, кстати, говорят, вторник – день для новых начинаний, самое то. Почему-то не понедельник. Ну, наверное, понедельник еще не раскочегарились после выходных.
1: Скорее всего. По народным приметам, покупки, сделанные сегодня, будут долго радовать. А если по дороге первый встретится мужчина, точнее первым, можно ждать удачи в делах. Правда, с деньгами советуют быть чуть осторожнее. Сегодня лучше не давать и не брать в долг.
2: Разумеется, мы только за то, чтобы хорошее настроение от примет не зависело, а только от нас самих и чуть-чуть еще от нас с Еленой. Так что пусть вторник принесет только приятные встречи, хорошие новости и хорошую музыку. Об этом мы, конечно же, позаботимся.
1: Впереди Наталья Ветлицкая «Глупые мечты».

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: На часах 6 часов 18 минут, еще раннее утро, еще не проснулись, еще мы можем быть смурными, настроение какое-то такое невнятное еще.
2: Вялое, утреннее такое,
1: конечно,
2: знаешь.
1: Конечно, на часах же 6.19, и день идет вперед, но у нас есть 7 рабочих способов, как поднять себе настроение. Некоторые могут показаться вам достаточно странными, но это же не причина не попробовать. Например, советуют дышать только правой ноздрёй, причем ровно 2 минуты. Считается, что так можно продуть мозг безо всякого кофе.
2: У меня много вопросов, но я их пока оставлю при себе.
1: Либо энергично встряхнуться. Это уже больше понятно. Это чисто
2: физика. А я про такой метод слышала, да.
1: Ну да, сбрасывают мышцы, сбрасывают устоявшийся стресс. Либо 5 предметов найти вокруг себя, и это быстро вернет вас в реальность и запустит
2: мозг. То есть, как, например, 5 белых предметов, такой белый кафель, там белая ручка, вот эти
1: самые. Любые 5 предметов. Нашел просто вот взглядом лампа, микрофон, компьютер, бутылка с водой, там вот что такое вообще. А надо говорить себе: я здесь и со мной все хорошо. Нужно делать какое-то действие для себя, там выпить стакан воды, потянуться, задать себе 4 вопроса о том, как порадовать себя и прожить этот день. И, наконец, 7-й способ – поблагодарить себя просто за то, что вы живы, здоровы, и у вас, по большому счету, все есть, чтобы прожить этот день хорошо и наполненно.
2: То есть обращать внимание больше на свои желания, поблагодарить себя за то, что уже есть, и, в принципе, ну и дышать правой ноздрёй.
1: И слушать Ретро-ФМ Латвия, конечно же.
2: Этим мы займемся впереди после небольшой паузы «Машина времени» с песней «За тех, кто в море».
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах ожидается кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 3-15 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 18-20. В Риге сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, возможны ливни с грозами. Температура воздуха сегодня днем плюс 21 градус.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной и полезной программой.

0: Гороскоп. Овны. Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться. Дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
1: Тельцы. Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято и вы не хотите ничего менять, следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.
0: Близнецы. Сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Если вы не клоун, на людях лучше не показываться.
1: Раки. Сегодняшний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов. Если вам в голову придет какая-нибудь мысль, постарайтесь ее развить и ни в коем случае не забывайте о ее существовании. Пригодится.
0: Львы. Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
1: Девы. Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы самого виновника.
0: Весы. Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.
1: Скорпионы. Следите за своими словами и действиями сегодня с особым тщанием, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей репутации.
0: Стрельцы. Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
1: Козероги. Сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение.
0: Водолеи. Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
1: Рыбы. Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы, приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия.

0: На Ретро ФМ «Утренний экспресс». «Утренний экспресс».
1: Доброе утро, друзья! У нас невероятные новости о женской силе, причем в прямом смысле, и драйве на международном чемпионате. Как думаешь, чемпионате кого?
2: А, плавание, может быть, или многоборье?
1: Лесорубш!
2: Лесорубш?
1: Ну, лесорубы в женском роде, как
2: круто
1: назвать?
2: Круто!
1: Лесорубки! В Винсконсине прошел чемпионат. Победили девушки из Чехии и США. 24-летняя Каролина Урбанова установила сразу два рекорда, разрубив сосновые бревна толщиной более 20 сантиметров за 19,21 секунду. Ей под руки точно нельзя попадаться.
2: Я как раз об этом думала.
1: Американка Мередит Ингрипсон установила рекорд в забеге по 8 плавающим бревнам. 8 плавающих бревен.
2: Вот же девчонки бывают
1: на
2: крутые.
1: На дно страшно встать. И, кстати, не надо повторять это в домашних условиях, то, что
2: можно
1: называется.
2: Можно расшибиться.
1: Менее 14 секунд. Ну, по воде аки посуху по этим бревнам. Ну, честное слово. И, кстати, что интересно, по большому счету, по правилам соревнований, это только женский чемпионат.
2: Да.
1: Отдельно их стали проводить не так давно. А, в принципе, с 60-х годов они проводятся. Тогда совместно. Женщины рубились, в прямом смысле рубились, вместе с мужиками, представляешь?
2: У меня квадратные глаза от этой истории, потому что я все еще перевариваю, как девушка бежала по 8 плавающим бревнам за 14 секунд.
1: Ну, 14 секунд округлим, не жалко. Ну да, вот такие умнички. А еще цитата. Я не знаю ни одного другого вида спорта, где спортсмены поддерживали бы друг друга так, как мы. Наверное, дело в том, что это такое нишевое занятие, и доставать снаряжение так трудно, поэтому мы все просто пытаемся стать лучше. Поделила своими ощущениями одна из участниц соревнований. Мне кажется, просто потому что настолько тяжело, вот прям физически тяжело, что как не поддержать рубящего рядом. Девчонки рубят, щепки летят. А у нас полетели нотки.
2: Да, впереди Боб Синклер с песней «Love Generation».

0: Yeah. Gotta live that love.
1: Друзья, сегодня 28 июля, у нас невероятный микс из важнейших новостей, событий и музыки. Нетрудно догадаться, что в эфире рубрика

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Сегодня на часах, точнее на календаре, 28 июля, и мы начнем, как всегда, с тех, кто сегодня принимает поздравления. 28 июля в Латвии именины отмечают Цецилия и Цилда. Цецилия – латышская форма имени Цицилия. Оно происходит от древнеримского рода Цицилиев и переводится как «принадлежащее роду Цицилиев». Покровительницей имени считается святая Цицилия. С давних времен ее почитают как покровительницу музыкантов, певцов и вообще всех, кто... чья жизнь связана с музыкой. Поэтому имя часто ассоциируется с творчеством, гармонией и вдохновением.
2: Цилда – редкое латышское имя, которое считается самостоятельной формой древнегерманских имен с окончанием «хильд», означающим «битва» или «воительница». Сегодня оно встречается нечасто и считается одним из самобытных латышских имен. В расширенном календаре сегодня также поздравляют Цицилию, Целину и Цилдоны.
1: А по православному календарю именины отмечают Василий, Владимир, Авудим и Петр. Поздравляем всех именинников! Пусть сегодняшний день подарит вам много теплых слов, приятных встреч, хороших новостей и поводов для улыбки. Здоровья, удачи, душевного спокойствия и, конечно, отличного летнего настроения. Впереди после небольшой паузы Fancy Slice Me Nice.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 7 часов 11 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, 7:08 на часах. Давайте заглянем в календарь необычных праздников и узнаем, что интересного отмечает сегодня, 28 июля. Сегодня отмечается День загадывания желаний. Это неофициальный праздник для тех, кто любит мечтать. Психологи, кстати, говорят, что если желание не просто загадать, а записать, шанс действительно начать двигаться к его исполнению становится гораздо выше.
2: День бутылки мира. Это не то, что можно было подумать в начале 8 утра. Сообразить на троих, мол, на троих друзей и отпраздновать мир. Нет, это положить записочку внутрь с каким-нибудь пожеланием мира, надежды или добрых слов и бросить в море. Кто-нибудь найдет и порадуется. Вообще считается, что первым, кто стал отправлять письма в стеклянных сосудах, был древнегреческий философ Феофаст. Он бросал их в районе Гибралтара, чтобы доказать, что Средиземное море питается водами Атлантического океана. Так что это даже своего рода будет эксперимент, если выбросить такую бутылку куда-нибудь в водоем.
1: Ну, а также сегодня Всемирный день охраны природы. Его отмечают, чтобы напомнить о том, что природные ресурсы не бесконечны. В этот день по всему миру проходят экологические акции, посадки деревьев, уборка парков и разговоры о том, как каждый из нас может немного бережнее относиться к окружающей среде.
2: Также день пиар-специалиста сегодня отмечается на планете Земля. Праздник людей, которые умеют находить нужные слова, создавать репутацию компании, организовывать мероприятия и делать так, чтобы о хорошем узнали как можно больше людей, в том числе с помощью радио Ретро-ФМ Латвия. Обращайтесь к нам, поможем распространить ваше доброе и вечное.
1: Ну а пока впереди, после небольшой паузы, Дмитрий Маликов. «Нет, ты не для меня».
3: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
4: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums... Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям «Декта». «Декта», созданная в Латвии, компания платежных технологий.
7: «Ко тев» нозиме «меш»? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Vari vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
8: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону.
9: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
11: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@doutzweidiba.lv.

0: Доброе утро. Финансирование больниц будет реструктурировано, а не сокращено, заявляет Минздрав. Новый портал «Эвеселиба» планирует запустить в конце лета или осенью. Премьер призвал как можно скорее решить вопрос фонда выравнивания финансов самоуправлений. В Эцриге на время ремонта рельсов перенесли остановку общественного транспорта у Каменного моста. Совет по общественному транспорту одобрил создание новых коммерческих автобусных маршрутов в Алмере, Валки и Саулграсты. В четверг на правом берегу Даугавы в Риге не будет горячей воды. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах ожидается кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 3 до 15 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-20.
2: В столице Латвии переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, ливни с грозами. Днем до плюс 21.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Гороскоп. Овны. Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться. Дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
1: Тельцы. Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято и вы не хотите ничего менять, следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.
0: Близнецы. Сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Если вы не клоун, на людях лучше не показываться.
1: Раки. Сегодняшний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов. Если вам в голову придет какая-нибудь мысль, постарайтесь ее развить и ни в коем случае не забывайте о ее существовании. Пригодится.
0: Львы. Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
1: Девы. Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы самого виновника.
0: Весы. Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.
1: Скорпионы. Следите за своими словами и действиями сегодня с особым тщанием, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей репутации.
0: Стрельцы. Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
1: Козероги. Сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение.
0: Водолеи. Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
1: Рыбы. Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы, приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро. 7:47 на часах, 28 июля на календаре. А вокруг Латвийской национальной библиотеки разгорелась дискуссия. Министерство культуры предлагает 7 сентября ввести плату 3 евро за самостоятельный осмотр Замка Света. Сразу уточним, что пользоваться библиотекой, оформить читательский билет или посетить мероприятие по-прежнему можно будет бесплатно.
2: Прошу прощения, платить тогда за что 3 евро?
1: Платить предлагают только тем, кто приходит посмотреть само здание. Но именно это и вызвало споры, собственно говоря. Многие жители напоминают, что Замок Света построили на государственные деньги. Проект обошелся примерно в 268 миллионов евро. Поэтому в соцсетях спрашивают, если библиотека уже оплачена налогоплательщиками, зачем брать деньги еще за вход? Пока это только проект. Но как считаете вы, например, вы, Александр, 3 евро за осмотр одного из символов Риги – это нормально, или за такие места должны оставаться полностью бесплатными?
2: Я, Елена, считаю, что я не понимаю.
1: Почему? Почему
2: за надо... что платить 3 евро? Если услуги библиотеки бесплатны, то есть суть библиотеки в чем? Пришел, почитал.
1: Да.
2: И там провел какую-то исследовательскую работу. Это все бесплатно. А зайти внутрь, значит, посмотреть, какова красота, значит, вокруг, это 3 евро стоит. Но немножечко как-то нелогично, как-то не бьется нелогично. У меня. Если отбить каких-то, ну, скажем так, не совсем опрятно одетых и дурно пахнущих людей с улицы, так на это существует охрана, тоже, кстати, оплаченная налогами нашими.
1: Но мне
2: пускай как-то решают по-другому это. Ну, надо подумать. А то сразу включать счетчик — это самое простое решение.
1: Но мы пока подумаем, а подумаем мы под песню Hathaway, Life.

0: забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас!
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteka sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Reklama. Акционерное общество «Латвияс кредитнемей полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Минздрав отверг опасения Латвийского общества больниц по поводу сокращения финансирования региональных больниц. В ведомстве заявляют, что общий объем средств для отделений неотложной помощи и приемных отделений сохранится, однако финансирование будет перераспределено с учетом потребностей пациентов. Новый портал электронного здравоохранения «ЭВСЛИБА», который заменит нынешний, планируется запустить в конце лета или осенью. Его прототип уже доступен на сайте «Тест.ЛВ», где пользователи могут протестировать систему и оставить предложение по ее

0: улучшению. Новый портал будет адаптирован для смартфонов и других смарт-устройств. Вопрос реформы фонда выравнивания финансов самоуправлений больше нельзя откладывать, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, министру финансов Марису Кучинскису предстоит представить новую модель фракциям Сейма и разъяснить предлагаемые изменения. При этом премьер отметил, что у политиков еще остаются предложения по ее совершенствованию. В Эстриге из-за ремонта рельсов перенесена автобусная и троллейбусная остановка у Каменного моста. Общественный транспорт теперь останавливается на временной остановке Грайценеку-Иела на набережной 11 ноября 31. Расположение трамвайной остановки не изменилось. Совет по общественному транспорту поддержал создание трех новых коммерческих автобусных маршрутов – Рига-Валмира, Рига-Валка и Рига-Саулкрасты, Курсыши, станция Саулкрасты. Компании «Люкс Экспресс Латвия» рассчитывают начать перевозки уже в сентябре, если удастся сформировать экономически обоснованное расписание. В четверг во время гидравлической проверки теплосетей на правом берегу Даугавы в Риге не будет горячей воды, сообщает Ригас Силтумс. Подачу горячей воды планируется возобновить вечером того же дня, если не будут выявлены повреждения теплосетей.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах ожидается кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 3-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-22 градуса.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полейдзības программа.
2: На часах начала 9-го Латвия наполняется золотым солнечным светом и драйвом нового дня. С вами на волнах Ретро FM Латвия Елена Росохина и Александр Шунин. Хорошего дня!
3: Доброе утро! Без заминок вместе с Декта.

0: «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Да, тем более, что просыпаться давным-давно уже пора, 08:08 на часах, и, наверное, хорошо бы запланировать что-нибудь на вечер, что поужинать, что почитать или что посмотреть. Прям с языка сняла Елена. Скажи-ка мне, слов не тратя, жанры кино какие у тебя любимые?
2: Любимые — это фэнтези. Мне нравится, фэнтези, когда там какая-то сказка, давай, что-то давай, происходит давай, волшебное, давай. Что можно на это вот как-то отвлечься и пофантазировать, и чтобы это тронуло струны души.
1: Любимый жанр выдает черты характера, между прочим. Фэнтези — это мечтатель с богатым внутренним миром, ищущий во всем смысл и веру в лучшее.
2: Да, да, это я.
1: И давайте сделаем это сегодня темой нашего интерактива, темой дня. Делитесь с нами в WhatsApp-чате, присылайте сообщения или наговаривайте их. Какой ваш любимый жанр синематографа? 244-244-14. Ждем ваших сообщений. А, кстати, пока шел эфир, пока So Hard пели Pet Shop Boys, старались, нам Елена написала: я приду в библиотеку, оформлю бесплатный читательский билет, посмотрю все красоты и больше там не появлюсь. Вот так вот, чтобы 3 евро не платить, судя по всему. Спасибо, Елена, вам за мнение большое. Так что да, давайте сегодня поговорим о кино, делитесь своими любимыми жанрами, а в конце эфира мы подведем итоги, и я некоторые из них расшифрую.
2: Да, я думала, означает... ты сразу будешь расшифровывать.
1: Нет, чтобы интрига осталась до, ну, примерно еще, там, не знаю, 1:40.
2: Ждем ваши версии на 244-244-14 WhatsApp. Ну а впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Почему?». Не переключайтесь.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8:10.
0: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Новости спорта.
1: В Японии снова доказали, что возраст – это всего лишь цифра. Самый возрастной действующий профессиональный футболист мира Кадзуёси Миура, которому уже 59 лет, впервые почти за 4 года забил гол в официальном матче. Легендарный японский форвард отличился за клуб Фукусима Юнайтед в матче Кубка Императора. Его команда разгромила соперника со счетом 7-0, а сам Миура забил 5-й мяч и вскоре под аплодисменты покинул поле. Для него это первый гол с ноября 2022 года. Кстати, профессиональную карьеру Миура начал еще в 1986 году, почти за 20 лет до того, как родились многие нынешние игроки. За это время он успел поиграть в Японии, Бразилии, Италии, Хорватии, Австрии и Португалии, а его карьера длится уже почти 40 лет.
2: А теперь хоккей. Латвийский нападающий Глеб Прохоренко, выступающий за сборную Латвии на двух последних чемпионатах мира, продолжит карьеру в Северной Америке. 24-летний форвард подписал контракт с клубом Bloomington Bison, который играет в лиге ECHL. Это третья по силе профессиональная хоккейная лига континента и важная ступень на пути к АХЛ и НХЛ. Последние 4 сезона Прохоренков провел в чемпионате NCAA, где сыграл почти 150 матчей. Теперь у него начинается первый полноценный сезон в профессиональном хоккее.
1: И еще одна футбольная новость. Лондонский Челси оформил самый дорогой трансфер в своей истории. За 23-летнего полузащитника Моргана Роджерса клуб заплатил около 137 миллионов евро. Это не только рекорд Челси, но и новый рекорд для английского футболиста. Роджерс подписал контракт сразу на 7 лет. В прошлом сезоне он помог Астон Вилле выиграть Лигу Европы, а на чемпионате мира завоевал бронзу в составе сборной Англии. Похоже, в Лондоне рассчитывают, что именно вокруг него будут строить новую команду. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Сегодня 28 июля, на часах 8:30. А вот в Испании под суд отправится сразу 17 фальшивых брендов Питов. Представь себе. В Гранаде полиция накрыла банду романтических аферистов. Схема была, обычной. Мошенники искали женщин в фан-клубах, месяцами признавались им в любви от имени голливудской звезды, а потом просили деньги якобы на съемки нового кино и на совместное будущее. В итоге две доверчивые поклонницы перевели злоумышленникам свыше 300 тысяч евро. К счастью, полиция заблокировала счета и вернула часть средств. А вот преступников ждет суровый приговор. Полиция еще раз напоминает, что если мировой знаменитости срочно понадобился перевод с вашей карты, это 100% обман. А в эпоху дипфейков, то есть масок на видео с изображением других людей, вообще нужно держать ухо востро. Так что будьте бдительны, выбирайте только настоящие чувства и слушайте любимую музыку на Ретро-ФМ.
2: И участвуйте в нашем сегодняшнем интерактиве, который в том числе может быть связан с творчеством Брэда Питта, потому что мы вас попросили поделиться своими любимыми жанрами кинематографа. Номер WhatsApp 244-244-14. И мы уже пару ответов, конечно же, получили. Я оговорился, хотел сказать пару сотен ответов. Там и комедии, и фантастика, и что-то еще. Прямо сейчас даже сразу найти не могу.
1: Но в конце эфира мы расшифруем,
2: что означают ваши предпочтения, конечно же.
1: Ну а впереди Леша Павленко и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. Правительство сегодня рассмотрит вопрос, связанный с Air Baltic. Минюст потребует снять гриф ограниченного доступа с протеста по делу лесопромышленников. Латвийские вузы обеспокоены ростом числа абитуриентов после службы государственной обороны. Рижская дума выделит почти 500 000 евро на проект реконструкции воздушного моста. Для сокращения пробок перенастроят светофоры на перекрестке улиц Слокас и Юрмалас-Гатве. В Риге на парковке офисного центра сгорел электромобиль «Шкода Эньяк». На Румбуле построят новый завод по производству продуктов питания. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах ожидается кратковременный дождь. Местами ливни с грозами. Ветер западный от 3 до 15 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-20.
1: В столице Латвии переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, ливни с грозами. Днем до плюс 21.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: на Ретро FM. Утренний экспресс.
1: Утренний экспресс.
0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: 8:40 на часах, и давайте поговорим о любви, доверии, отношениях и прочем таком. И, Лена, сразу
3: давайте.
2: Вопрос тебе.
3: Давай.
2: Какой как же? Ты считаешь, что больше всего подрывает отношения, если не измена? И если не зудёж какой-нибудь?
3: Ну, явно какой-нибудь подрыв доверия. То есть, если люди не могут друг на друга положиться, то тогда, наверное,
2: да.
3: это
2: да.
3: влияет.
2: Да. Что может быть причиной?
3: Причиной может... Ну, я так навскидку не знаю.
2: Давай, деньги могут быть?
3: Могут.
2: Ты права исключительно. Вот, конечно, деньги, разумеется. Более того, не просто деньги, а заначки.
3: Опаньки, давай-ка подробнее.
2: Если у одного из супругов, супругами назовем даже любые пары, да, которые и не состоят в официальных отношениях, но тем не менее у них отношения. Если кто-то от второго, от партнера своего скрывает какие-то деньги, все, беда. А американские ученые опросили сотни пар и выяснили, что сокрытие тайных долгов, кредитов и заначек рушит сильнее большинства бытовых разногласий и даже измен, потому что... Дело не в сумме, а в принципе в потере доверия.
3: Ну, то есть, как я и сказала, в потере доверия.
2: Потере доверия и невозможности планировать совместный бюджет. И, ну, соответственно, реже копятся общие сбережения, опять же, общие цели, им отдаются предпочтение какие-то мелкособственнические интересы, ну, вот такое вот, и все, и пары расходятся.
3: Ну, вообще, сокрытие тайных долгов, кредиток и заначек вообще на самом деле может действительно иметь вес, потому что если люди, ну, выясняется в какой-то момент, что, оказывается, есть какие-то кредиты, о которых не знают оба человека, то тогда это тоже может влиять.
2: Об этом и речь?
3: Ну, я пыталась это переформулировать.
2: Более академично.
3: Да.
2: Спасибо большое.
3: Ну, хорошо.
2: Так что давайте поднимем кошельки за доверие и за любовь.
3: Ну, а впереди, после небольшой паузы, Валерий Меладзе. Салют, Вера.
4: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
5: Реклама. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
6: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
9: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. SchoolVictoria.lv
10: Vienas durvis aizveras, citas atveras.
1: EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
13: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
14: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kas šeit? TSI.LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня правительство планирует рассмотреть вопрос, связанный с национальной авиакомпанией Air Baltic, сообщил член правления нового единства Арвилс Аша Раденс. Как сообщалось, авиакомпания продолжает искать возможности для стабилизации финансового положения, пересматривая бизнес-планы, привлекая инвесторов. Минюст потребует от генпрокурора Арминса Мейстерса снять гриф ограниченного доступа с протеста генпрокуратуры по так называемому делу поддержки лесопромышленников. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, коалиция считает, что этот процесс должен быть открытым для общества. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди абитуриентов есть добровольно прошедшие службу гособороны, которые получили гарантированное право на обучение за счет государства. Число таких студентов растет, и вузы опасаются, что они займут значительную часть бюджетных мест. Рижская дума выделит почти 500 000 евро на разработку проекта реконструкции воздушного моста. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а саму реконструкцию до 2030 года. В Риге продолжается перенастройка новых светофоров на перекрестке улиц Слокас и Юрмалас-Гатве. Это должно помочь устранить заторы, возникшие после реконструкции перекрестка. В Риге на стоянке офисного центра сгорел электромобиль Skoda Enyaq 2023 года выпуска. По имеющимся данным, это один из первых документально зафиксированных случаев возгорания полностью электрического электромобиля в Латвии. Причина пожара устанавливается. Один из крупнейших в Латвии производителей готовой кулинарной и кондитерской продукции Latvia Spartikas Ražotājs начал строительство нового производственного комплекса в Румбуле. Инвестиции в проект составят около 5 000 000 евро. Компания рассчитывает удвоить объемы производства и создать не менее 30 новых рабочих мест.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и палайдзības программа.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах ожидается кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 3-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-22 градуса.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и палайдзības программа.
5: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Дема и Savage. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: на Ретро FM «Утренний экспресс».
1: Доброе утро! На календаре 28 июля, лето, в общем, пляж, вода, сейчас самое время пляжного сезона. Просто представьте, что вы видите прекрасно плавающую семью лебедей в этом самом пруду, красиво, да. Но врачи говорят, что лучше быть внимательнее, ведь дело в том, что водоемы, где постоянно живут водоплавающие птицы, могут стать источником так называемого зуда купальщика. Его вызывают личинки паразитов, которые попадают в воду с пометом птиц. Для человека они не опасны, но в долгосрочной перспективе не опасны, но могут вызвать сильный зуд, покраснение или раздражение кожи. Чаще всего эти личинки скапливаются у берега среди водной растительности, где любят кормиться лебеди.
2: Вы только что прослушали романтическую минутку на радио Ретро-ФМ в Латвии.
1: Но здесь есть и хорошая новость. Она в том, что в глубоких проточных озерах и реках риск минимальный. А вот если это небольшой стоячий пруд, где лебеди живут постоянно, специалисты советуют выбрать для купания другое место. Я бы вообще не выбирала, где есть лебеди, потому что они на воде опасны.
2: Они не только в воде, но и на суше опасны. История знает кучу примеров. Я бы рекомендовал так. Видишь лебедя?
1: Не купайся там.
2: Любуйся как-нибудь издали, да, на него.
1: Можно там сфотографировать.
2: И не суйся в воду. Тебе не надо.
1: Да. Ну а впереди, после небольшой паузы, Queen, Somebody to Love.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 9:13.
0: Ecotechnologies – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai Divīgs un Trīsīgs veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Вайкула, Слепаков и премьера хита, написанного за 10 дней. Завершился фестиваль «Лайма-рандеву Юрмала-2026».
2: 3 евро налога за каждую позицию, а не за товар. Главные вопросы и ошибки при покупках на маркетплейсах.
1: Пищевая добавка, которую считают панацеей. Действительно ли она помогает лучше засыпать?
2: После реконструкции воздушный мост сможет служить еще столетие.
1: Рубрика «Видео». В Риге на парковке сгорел электромобиль.
2: Впервые в Латвии выступит обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу с музыкальным шоу.
1: Во вторник во многих местах пройдут кратковременные дожди.
2: В Видземской больнице родился 400-й ребенок в этом году.
1: Рубрика «Видео». Поджог автомобилей в Лепой. Выяснилось, что это было спланированное преступление.
2: В Латвии ликвидирована подпольная фабрика по производству сигарет.
1: ДХЛ купит одну из крупнейших служб доставки в Балтии.
2: Арендная плата за муниципальные квартиры превышает 200 евро. Почему так?
1: Власти Риги рассказали, как собираются бороться с пробками на перекрестке улицы Слокас и Юрмалас-Гатве.
2: Спокойный северный климат остался в прошлом. Грозят ли Латвии настоящие ураганы?
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, 9:21 минута на часах. Поговорим о кулинарии.
0: О, давай.
1: Необычной, высокой кухне, до чего она может довести. Довести она может в прямом смысле до цугундера. Авторская кухня, она высокая кухня, да? Интересная, разнообразная.
0: Необычная еще, да?
1: Конечно, мишленовские повара выдумывают какие-то идеи, у них вечно сумасшедшие.
0: Какие-то сочетания вкусов.
1: Сочетания вкусов. Об этом, кстати, об одной самой сумасшедшей пицце, может, успеем сегодня рассказать. Но сейчас я хочу рассказать о том, что в Сеуле знаменитый шеф-повар со звездой Мишлен, ему грозит год тюрьмы и штраф в 12 тысяч евро
0: за
1: муравьев.
0: Из-за муравьев?
1: За муравьев. Он ими присыпал сорбет.
0: Да в мороженое, то есть?
1: Ну, сорбет, да, бог с ним, мороженое. Он присыпал муравьишками, которых, кстати, специально заказывал, выписывал из-за границы. Там какой-то очень навороченный вид муравьев, высушенных уже у него на кухне, в специальных тоже там в шкафах и так далее. Мужик готовился прямо к этому блюду. Посетителям очень нравилось блюдо, пока не пришла санитарная инспекция и не ужаснулась. И, казалось бы, это Сеул.
0: Да.
1: Это Азия. А там нет-нет, да и едят что-то такое ползущее.
0: Ну, постоянно видео в интернете, что что-то такое есть.
1: То, что у нас не вызывает аппетита, там нормально, там проходит. И оказывается, что вот эта экзотика, кстати, продали 12 тысяч порций этих сорбетов, почти 50 тысяч муравьев съели. Но в Южной Корее официально разрешено есть только 10 видов насекомых, а муравьи в этот список не входят. Так что да, добро пожаловать к кассе, заплатить 12 тысяч евро штрафа и в тюрьму. Ну, может быть, и не посадят, может быть, условный срок. Может быть, просто по пальцам погрозят, но тем
0: не
1: менее.
0: Но я так поняла, ему год грозит, да?
1: Да.
0: Из-за муравьев в десерте.
1: Казалось бы.
0: Ну, а впереди, после небольшой паузы, ласковый май, седая ночь.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
7: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: Доброе утро. Мораторий на крупные закупки в сфере ИКТ будет продлен, заявил премьер-министр. Финансирование больниц будет реструктурировано, а не сокращено, заявили в Минздраве. Новый портал eVeselība планируют запустить в конце лета или осенью. Латвия может ввести иммиграционные квоты. Совет по общественному транспорту одобрил создание новых коммерческих автобусных маршрутов в Валмере, Валки и Саулграсты. В Латвии вступили в силу новые требования к маркировке меда и варенья. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах ожидается кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 3 до 15 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 18-20.
2: В столице Латвии переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, ливни с грозами. Днем до плюс 21.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться. Дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
1: Тельцы. Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято и вы не хотите ничего менять, следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.
0: Близнецы. Сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Если вы не клоун, на людях лучше не показываться.
1: Раки. Сегодняшний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов. Если вам в голову придет какая-нибудь мысль, постарайтесь ее развить и ни в коем случае не забывайте о ее существовании. Пригодится.
0: Львы. Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
1: Девы. Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы самого виновника.
0: Весы. Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.
1: Скорпионы. Следите за своими словами и действиями сегодня с особым тщанием, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей репутации.
0: Стрельцы. Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
1: Козероги. Сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение.
0: Водолеи. Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
1: Рыбы. Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы, приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: на Ретро FM «Утренний экспресс».
1: 9.49, и, пожалуй, продолжим нашу кулинарную тему, которую мы какое-то время назад начали, рассказывая о муравьишках в сорбете в Сеуле. Я тогда упомянул сумасшедшую пиццу. Так вот, какой, на твой взгляд, Лена, самый мог быть сумасшедший ингредиент в пицце? Так, чтобы, ну, прям вот в ужас и страх повергнуть в шок всех итальянских поваров.
2: Ну, навскидку я так не вспомню, но за то время, что я на Ретро FM, я неоднократно видела самые безумные просто сочетания, которые я даже описать их не могу. Ну, там тоже, кстати, были пиццы с муравьями в том числе, но я не знаю, удиви меня.
1: Один американец, пользователь соцсетей, приготовил несколько нестандартную пиццу. Комбо такое: пепперони, банан, кленовый сироп, и все это щедро он полил острым соусом.
2: Боже, какая гадость.
1: Да, интернет гудит, в комментариях просто разрывает всех, и никто не может понять, почему.
2: За что он так?
1: Да, за что он так? Особенно возмущаются, конечно же, итальянцы, которые сходят с ума от ананаса, например, на пицце, а тут вот прям банан, пепперони
2: и кленовый сироп.
1: Еще, да,
2: и с острым соусом?
1: И шевирачи еще сверху. Ну, это, мол, беда какая-то.
2: Это безумие настоящее.
1: Он объяснил это так. Он полгода страдал от жутких мигреней. Недавно ему сделали блокаду затылочного нерва. И говорит, это побочный эффект от укола. Вот меня потянуло на гастрономические эксперименты. И вообще, говорит, отстаньте, очень вкусненько мне было.
2: Ну, вообще у каждого свои вкусы, но представить, каково это все вместе на вкус, потому что от пиццы все-таки ждешь чего-то такого, знаешь, солененького, то, что там какие-то оливочки лежат, сыр там, какое-нибудь мяско там и грибочки. Но я такого жду от пиццы.
1: Ну, что-то более классическое, по крайней мере, да.
2: А не вот этих вот бешеных экспериментов.
1: Но у каждого свой вкус, конечно, спорить с этим невозможно, да и вряд ли нужно. Но нет вкуса у человека, ну что здесь поделаешь? Надо
2: зато
1: как-то, что ли, развиваться.
2: Зато вкус есть у нас, особенно музыкальный. Безусловно. Поэтому послушаем Леонида Агутина и Анжелику Варум с песней «Королева».

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: О-о-о-о. Как бы подпеваю я, но на самом деле нет, потому что это от ваших мнений, не мнений, а...
2: ваших присланных ответов на наш интерактив.
1: Да, вот не знал,
2: мы задали
1: правильнее.
2: Вопрос о том, какие жанры фильмов у вас любимы, потому что это много может рассказать о вашем характере.
1: И вот нам накидали разных мнений, вот это ООО от разнообразия. Вот, наконец-то я вспомнил это слово, конечно же, разнообразие.
3: Я позаист яуно дремий за 30 Aquacycle Pro путекль социаю. Ваша тыришна сортир удены, он каждый. Tā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. Oldri.

0: этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа уже помогла сэкономить около 5 миллионов евро. Минздрав отвергает опасения Латвийского общества больниц по поводу сокращения финансирования региональных больниц. В ведомстве заявляют, что общий объем средств для отделений неотложной помощи и приемных отделений сохранится, однако финансирование будет перераспределено с учетом потребностей пациентов. Новый портал электронного здравоохранения «eVeselība», который заменит нынешний, планируется запустить в конце лета или осенью. Его прототип уже доступен на сайте Testa.lv, где пользователи могут протестировать систему и оставить предложения по ее улучшению. Новый портал будет адаптирован для смартфонов и других смарт-устройств. Латвия обсудит возможность введения квот на въезд граждан третьих стран. Работодатели отмечают, что экономике необходима иностранная рабочая сила, тогда как власти рассматривают вопросы безопасности и миграционного контроля. Ожидается, что через месяц Кабинет министров рассмотрит итоговый доклад парламентской следственной комиссии по иммиграционной политике. Совет по общественному транспорту поддержал создание 3 новых коммерческих автобусов маршрутов Рига-Валмира, Рига-Валка и Рига-Саукрасты, Курсыши, станция Саукрасты. В компании «Люксэкспресс Латвия» рассчитывают начать перевозки в сентябре, если удастся сформировать экономически обоснованное расписание. Уже месяц действуют новые требования к маркировке меда и варенья. Они предусматривают более четкое указание происхождения меда и содержания фруктов в варенье. При этом продукция со старой маркировкой еще некоторое время останется в продаже. Производители считают, что новые правила помогут сделать конкуренцию более честной.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах ожидается кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный 3-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-22 градуса.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
1: Reklama. Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботится Love Plants LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme/vasarā.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doubtsvaidiba.lv.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Протестировать систему и оставить предложение по ее улучшению. Новый портал будет адаптирован для смартфонов и других смарт-устройств. Латвия обсудит возможность введения квот на въезд граждан третьих стран. Работодатели отмечают, что экономике необходима иностранная рабочая сила, тогда как власти рассматривают вопросы безопасности и миграционного контроля. Ожидается, что через месяц Кабинет министров рассмотрит итоговый доклад парламентской следственной комиссии по иммиграционной политике. Совет по общественному транспорту поддержал создание трех новых коммерческих автобусов. Маршрутов Рига-Валмира, Рига-Валка и Рига-Саукрасты, Курсыши, станция Саукрасты. В компании «Люксэкспресс Латвия» рассчитывают начать перевозки в сентябре, если удастся сформировать экономически обоснованное расписание. Уже месяц действуют новые требования к маркировке меда и варенья. Они предусматривают более четкое указание происхождения меда и содержания фруктов в варенье. При этом продукция со старой маркировкой еще некоторое время останется в продаже. Производители считают, что новые правила помогут сделать конкуренцию более честной.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 20-23.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей программа.
4: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении. Game is on. Скачай сейчас.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем успешного дня! И спасибо, что продолжаете свой день с нами. Впереди на Retro FM Latvia программа приветов и поздравлений «Привет в обед». И я, ее ведущая, Катя Ерофеева. Скоро зачитаю первое послание. Будьте рядышком, мы начинаем.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. И спешу зачитать послание для Марии Бурковской из Риги от сестры Татьяны. Дорогая сестренка, хочу, чтобы в свой день рождения ты получила много приятных сюрпризов, добрых пожеланий, много внимания и комплиментов. Будь счастлива и помни, что у тебя есть твоя семья. Любим и поздравляем с днем рождения! Мария, с праздником вас и принимайте эти сердечные поздравления от Татьяны.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание от Геннадия Долгополова из Резекне, который передает привет всем слушателям Ретро-ФМ Латвия, а также желает добра и хорошего настроения. Большое спасибо вам, Геннадий, за теплые слова, и пусть ваш день тоже пройдет в приподнятом настроении.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто написал нам в программу «Привет в обед». Благодаря вашим посланиям наш эфир стал еще теплее. Ну а также я напомню, что заявки на завтра или последующие дни ждем на retrofm.lv в разделе «Привет в обед». Ну а на сегодня будем заканчивать. С вами была Катя Ерофеева. Всем удачного дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: в вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 20-23.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
4: Грабитель-неудачник попытался взять банк, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
5: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
4: Вполне возможно.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
6: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады – место настоящих эмоций.
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
8: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. InBank.lv fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar InBank.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arena.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidiba.lv.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Парламентская следственная комиссия по иммиграционной политике. Совет по общественному транспорту поддержал создание трех новых коммерческих автобусных маршрутов Рига-Валмира, Рига-Валка и Рига-Саукрасты, Курсыши, станция Саукрасты. В компании «Люксэкспресс Латвия» рассчитывают начать перевозки в сентябре, если удастся сформировать экономически обоснованное расписание. Уже месяц действуют новые требования к маркировке меда и варенья. Они предусматривают более четкое указание происхождения меда и содержания фруктов в варенье. При этом продукция со старой маркировкой еще некоторое время останется в продаже. Производители считают, что новые правила помогут сделать конкуренцию более честной.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной без программы.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный-северо-западный 1-6 метров в секунду. В Лейпе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 20-23.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Чао, друг. Ты группа The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
6: Es gribu sildīties ar tevi.
5: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
8: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
9: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
13: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doubtsvaidiba.lv.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Grīdas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Grīdas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
3: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv.
4: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
5: Утренний экспресс.
4: Доброе утро жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому надеваем панамки.
6: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
4: И что, и большие штрафы?
6: Большие, до 150 евро.
4: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
5: Утренний экспресс.
7: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 Aquacycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр экономики Виктор Сваленис призвал правительство заранее подготовиться к возможному введению мер поддержки в связи с ростом цен на топливо. По его словам, подорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также сохраняющаяся геополитическая неопределенность создают риски дальнейшего роста цен. В правительстве создан тематический комитет по реализации проекта Rail Baltica. В его состав вошли 10 министров. Комитет будет координировать дальнейшую реализацию проекта и обеспечивать межотраслевое взаимодействие под руководством премьер-министра.
13: Государственная...

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV!
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
3: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр экономики Виктор Сваленис призвал правительство заранее подготовиться к возможному введению мер поддержки в связи с ростом цен на топливо. По его словам, подорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также сохраняющаяся геополитическая неопределенность создают риски дальнейшего роста цен. В правительстве создан тематический комитет по реализации проекта Rail Baltica. В его состав вошли 10 министров. Комитет будет координировать дальнейшую реализацию проекта и обеспечивать межотраслевое взаимодействие под руководством премьер-министра. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродуктов в реку Дриксна в Елгаве. Загрязнение обнаружено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации на воде установлены абсорбирующие боны, ведется поиск источника загрязнения. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями литовского производителя BioVella. Покупателей, которые приобрели этот продукт со сроком годности до 8 сентября 2026 года, призывают не употреблять его в пищу. Самоуправление Риги заключило договор с компанией «Проект-3» на разработку проекта реконструкции воздушного моста и авторский надзор. Проектирование планируется завершить в следующем году, а реконструкцию моста – до 2030 года. Европейский центральный банк представил 10 вариантов нового дизайна банкнот евро. До 21 сентября жители стран еврозоны, в том числе Латвии, могут проголосовать за понравившийся вариант на сайте.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Pirmie Ukrfest v Latvijai. 1. augusta. Riga. Xiaomi Arena. Lūčie ukraiņskie izpalnītēļi. Na одном большом концерте. Super show и невероятные эмоции.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
9: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатам и интересам к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
12: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doubtsvaidiba.lv.

0: 7.37. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
7: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Zalivka palov. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
10: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

Ада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы –

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лейпе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 20-23.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM.

0: 8:18.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS

0: vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Левой Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе Разокне Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 20-23.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
1: приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Левой Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе Разокне Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 20-23.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный-северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лейве и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 20-23.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет.